с открыва нежно. Пена шкакля стопала на обзору, замича барка. Односи сечанья сладка, из-за борика вещую се деца, весело хитаю мору. Море е поново спремно, а ночь сбил.